0: радио Хит FM.
1: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: листая соцсети, мы часто обращаем внимание на обилие хейтеров разных блогов и не понимаем, что движет этими людьми. Ученые из Германии и США решили в этом разобраться и провели эксперимент. 520 взрослых американцев месяц обсуждали 20 острых тем от миграции до нейросетей в 6 закрытых сообществах. Ученые не вмешивались в 2 группы, платили за активность в 2 других и включали модерацию еще в 2. Главный вывод. В дискуссиях доминирует небольшая группа очень активных пользователей, и именно они задают тон. Поэтому обычному пользователю может показаться, что вокруг одни мизантропы. Токсичность мотивирует активных писать еще больше, а молчаливые просто не видят смысла участвовать в неуважительных спорах. В итоге создается ощущение, что весь интернет состоит из агрессивных спорщиков. Так что если вам кажется, что интернет сошел с ума, возможно, вы видите лишь верхушку айсберга. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Популярность продуктов с высоким содержанием белка растет с каждым днем. Это касается всевозможных протеиновых порошков, напитков и батончиков, которые считают полезными для здоровья, особенно в плане контроля веса и улучшения состояния мышц, костей и кожи. Однако недавние исследования ученых говорят о том, что такое питание приводит к преждевременному старению. Все из-за того, что эти продукты являются ультрапереработанными, что само по себе приводит к ускоренному старению, как и избыточный скрытый сахар, который маскируют сложными названиями разных подсластителей. А еще многие просто-напросто заменяют такой едой цельные продукты, из-за чего наш организм в итоге недополучает полезные для здоровья питательные вещества. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угостись сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Для того, чтобы улучшить качество сна, многие люди контролируют его с помощью всевозможных трекеров. Однако, по словам американских ученых, именно показатели умных часов и колец усиливают тревогу и ухудшают качество сна. Все чаще медики встречают пациентов, которые принимают показатели трекеров за точную оценку своего сна. При этом активно игнорируют результаты медицинских обследований, которые могут говорить об обратном. Особенно врачи критикуют так называемый балл качества сна, потому что в науке нет такого понятия. Помните, трекеры оценивают сон косвенно. Для того, чтобы действительно нормализовать сон, медики советуют обеспечить в спальне комфортные условия – прохладу, темноту и тишину. И не забывайте пребывать под ярким светом утром, поскольку он помогает регулировать циркадные ритмы организма. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
2: Кимо Саундс, Rise Slow.
1: Первое место.
2: Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Опа!
13: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Сегодня в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: и продолжительности сна напрямую зависит состояние нашего здоровья. Однако раньше считалось, что негативные последствия для организма проявляются только при недосыпании. Но недавние исследования ученых из американского Техаса показали, что вредным может оказаться и слишком долгий сон. Исследователи изучили сон почти 2000 добровольцев и выяснилось, что мозг спящих по 9-10 часов в сутки работал хуже, чем у тех, кто спал 7-8 часов. В частности, снижались показатели памяти, исполнительности и зрительных навыков, а также общего самочувствия. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
1: Семь часов одна минута в Москве. Всем доброе утро. Это Адамов и Терешкова и утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Здрасте.
2: Здравствуйте, друзья. И несмотря на серость, которую мы сейчас, Адам, увидим за окном,
1: это рассвет называется.
2: У нас в глубине души прекрасно, хорошо, тепло, сказочно. И почему? Потому что мы знаем, какие праздники сегодня отмечаются.
1: Так. Да?
2: Вот нам уже сообщили, 6 октября, вторник, день любителей чеснока. Раз.
1: Так.
2: День помощника врача. Два.
1: Прекрасно.
2: И давай вот эту троицу добьем вот этим праздником. День весенняя на люстре.
1: Весенняя на весны на люстре?
2: Не-не-не, в смысле висеть на люстре.
1: А, висеть на люстре. А вчера был день врача, сегодня день помощника. Совпадение?
2: Да?
1: Не думаю.
2: Не думаю.
1: Мне кажется, там капризничать они начали.
2: Нет.
1: В смысле, а мы? Ты не врач, ты помощник. Ну, почему?
2: Нет, я поняла. Просто врач на следующий день мне не вышел. И тут наступает эра дня помощника врача.
1: Мне кажется, они просто чеснока наелись. Я такой, знаешь что, вот сегодня без тебя. Я такой, давай.
2: Сегодня будем висеть.
1: Сегодня сделаем праздник врача. А завтра придешь, будет день помощника врача и чеснока.
2: День весенний на люстре тоже, я думаю, они потом отметят. Кстати, вот ты вспоминаешь вот все мультики, да, советские, которые мы смотрели, очень часто были вот эти картинки, где можно вот так вот разогнаться, как на люстре повиснуть, как покачаться.
1: Слушай, я тебе...
2: А в реальной жизни это же невозможно.
1: Я согласен, я тебе больше скажу.
2: Нас обманывали.
1: В детстве я смотрел на это, восхищался, а сейчас я... в шоке, потому
2: дай
1: что...
2: Дай бог, лбом заденешь.
1: Вы же герцогине трусям бы на них вешаете, типа для успеха.
2: Интересно.
1: Финансы ГГ. Вот. Или любимку вы так себе призываете.
2: Серьезно?
1: Ну, есть такое поверье,
2: ого,
1: да.
2: Ладно, давай о планах на этот
1: ну,
2: час.
1: Ну, кстати, раз уж заговорили про успешный успех, то про него и поговорим в этом часе.
2: Ага.
1: От него, оказывается, есть польза. Ну, еще и вот вторая новость. Еще один корабль с завидным холостяком ушел.
2: Да что
1: в,
2: ж такое?
1: Семейную жизнь, женился, так
2: да
1: сказать.
2: Да как он мог?
1: Вот расскажу, кто и расскажу, как.
2: И где?
1: Где не расскажу. Вот Двигай Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка.
2: Да-да-да, и у нас, конечно же, будет много классных активностей экологичных. Будем с вами раздаривать друг другу экологичные подарки, вспоминать про свои экологичные привычки, ну и в целом делиться сокровенно.
1: Прекрасный час у нас планируется. Здесь Адамов и Терешкова, это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего. Поехали.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 7.09 в Москве. Всем приветики.
2: Мотивационные ролики, оказывается, могут поднять настроение. Вот такому выводу пришли пекинские ученые.
1: Мотивационные — это «ты можешь все». Ты сегодня будешь успешен.
2: Вот этот успешный успех. Ага. Совершенно верно. Участники около 10 минут смотрели видео про преодоление трудностей. Ну вот после этого у этой группы были ниже показатели кратковременной подавленности и выше уровень позитивных эмоций и мотивации.
1: Я согласна, это работает. Вот посмотрите фильм про какого-нибудь чемпиона, сразу чувствуешь себя тоже чемпионом.
2: Ну, это на время, пока есть шлейф от фильма.
1: Пока смотришь
2: фильм. Пока вот эта вот пелена фильма не падает, и ты не поворачиваешь, смотришь, где ты живешь.
1: Геннадий.
2: Да, что ты не Брэд Питт, а ты Геннадий.
1: Но с другой стороны, ничто не мешает Геннадию стать Брэд Питтом.
2: Совершенно верно. Я об этом и говорю, то что, скорее всего, тут, наверное, дело все-таки не в... Ну, пиночек хороший.
1: Да.
2: Вот, но как...
1: Главное его не упустить.
2: Как инструкция, чтобы по этому следовать, наверное, не очень. Потому что, когда ты смотришь, рано или поздно ты столкнешься, что этот человек в рилсах или там где-нибудь там в сторисах где-то говорил, что все это работает, а у меня не работает.
1: Знаешь, главное, когда вот этот пиночек ты ощущаешь, нужно просто вот так вот обернуться, как будто бы ты его ждал. Хоп, схватить эту ножку, которая тебя...
2: Что это сейчас вот за успешный успех начался сейчас? Нет, смотри.
1: И оп, не отпускать, он начнет прыгать на одной ноге, и все.
2: Такой, дорогой, я домой. Ой, в смысле, дорогая, я же на работу. Нет, я держу за ножку успешный успех. Никуда не уходи. Вот так вот это работает.
0: Реклама.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
0: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте sohranimlesrf.rf. Партнер национальные проекты России. 12+.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России». Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф.
1: 7.17 в Москве. Продолжается проект «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Каждое утро мы делимся своими экологичными привычками, узнаем ваши и вместе находим простые идеи, которые помогают бережнее относиться к природе. Скоро мы объявим новую хит-миссию дня для вас. А пока, по традиции, начнем с себя. Ой, такие секретики сейчас расскажу. Я, например, хожу в магазин, ну правда, ну честно, может быть, вы этого никогда не увидите, но хожу со своей тканевой сумкой. Она всегда со мной, поэтому покупать на кассе очередной пакет просто не приходится.
2: А я дома отдельно собираю пластик и картон. Вот так, пожалуйста, получите, распишитесь. Сначала казалось, что для этого нужно будет как-то специально перестраивать быт, а потом просто поставил отдельные емкости, привык, и теперь вообще не задумываюсь.
1: Вот поэтому у тебя мало мебели в квартире, да, пока?
2: У меня картона много теперь, устал выносить уже.
1: Через несколько минут мы узнаем, какие экологичные привычки есть у вас, объявим новую хит-миссию и подарим приз за лучшую идею.
0: «Зеленый хит».

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России».
1: Это проект «Зеленый хит». Я напоминаю, что этой осенью на радио «Хит ФМ» мы вместе с вами собираем простые идеи, которые помогают заботиться о природе каждый день. И вот так звучит сегодняшняя хит-миссия.
2: Расскажите, друзья, как экономить воду без ущерба для комфорта? Какие простые привычки помогают вам расходовать ее разумнее, но при этом ничего особенно не менять в привычной жизни? Мне очень нужны советы.
1: Сейчас тебе все расскажут, покажут. Отправляйте свои сообщения нам в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. И еще раз повторю циферки. 8-925-007-1074. Автор самой интересной и полезной идеи получит экологичный подарок.
2: Посмотрим, какие способы уже работают у слушателей Хит ФМ.
0: Зеленый хит.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ».
1: 7.34 в Москве. Продолжаем «Зеленый хит», в котором мы собираем ваши простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Несколько минут назад мы спросили вас, как экономить воду без ущерба для комфорта. И вот ваши рекомендации, что делаете именно вы.
2: Вот Олег написал. Купили посудомойку, думали, будет есть воду. Как странно звучит, есть воду.
1: Оказалось, она ее пьет.
2: Она оказалась наоборот. Обратно возвращается. Ужас
1: ничего
2: какой.
1: Себе.
2: Ладно, оказалось наоборот. Загружаем полностью, руками не моем. Вода экономится, время свободно. Ну, кстати, да. По посудомойке я тоже думал в свое время, что посудомойки очень много воды едят, а потом оказалось совсем мало.
1: Костян написал, что установил аэраторный кран. Небольшая насадка смешивает воду с воздухом, благодаря чему струя кажется такой же сильной, но расход снижается на 30-50%. У меня нет такой, но я хочу.
2: Хочу, моя хорошая, хочу аэратор. Где купить аэратор?
1: Да, а мне даже слово нравится.
2: Дойду в интернет и посмотрю.
1: Это же почти как вентилятор.
2: Ну, нет,
1: это же как плакат.
2: Я видел, как это работает. Это на самом деле очень даже интересно выглядит. Татьяна пишет: чищу зубы, кран закрыт. Раньше текла вода просто так. Привыкла за неделю, дискомфорта ноль, счетчик радует.
1: Почему ты думаешь, что Татьяна такая властная женщина?
2: Я не знаю.
1: Ален пишет, что моет овощи и фрукты в миске, а не проточной водой. Оставшуюся воду можно использовать для полива растений. Вот какая молодец.
2: Так, ну мы обещали, что выберем самый классный способ. И нам понравился Дмитрий. Значит, вот что он пишет. Раньше во время затяжных водных процедур, он это так называет, или просто когда умываюсь по утрам, никогда не выключаю воду. Не мог я без этого шума воды. Некомфортно. Сейчас прошу умную колонку включить. Шум воды, это помогает.
1: А вот оно что.
2: Потоки включать, ты сразу богатым себя чувствуешь.
1: А давай-ка спросим у него все вот эти подробности.
2: Итак,
1: что он делает со
2: своей водой. Встречайте. Дмитрий из Костромы. Дим, привет.
3: Привет, всем привет.
2: Нет, это ты вот с таким серьезным голосом, если Алису спрашиваешь, она тебе водопады должна давать. Так, скажи, пожалуйста, ты как к такой идее-то пришел? Не к тому, чтобы с колонкой, а вот к экономии воды. Ты счета посмотрел?
3: Да, просто очередные тарифы там подняли, мне как-то плохо стало, я думаю, надо как-то решать вопрос побыстрее.
2: Такой, знаешь, о боже, увидел счет, о боже, и такой не знает, что спросить, вызвать скорую, либо просто воду включить.
1: Такой, думаю, так, полежать в ванной, либо послушать просто звуки.
2: Колонку, да-да-да. Просто ложится в сухую ванну и включает вот колонку умную, вроде как будто спа.
1: Слушай, у меня есть подруга, которая вообще не экономит воду, она просто даже включает ее, когда заходит в туалет. Но я подозреваю, что она это делает для...
2: Колонку?
1: Воду.
2: Ага, ну там знаете ли.
1: Для, скажем так, успокоения.
2: Чем хуже ужин, тем громче вода. Вот так я называю. Так, Дим, скажи, пожалуйста. Ты один в семье? Ну, в смысле, ты холостой человек?
3: Нет, у меня есть супруга.
2: Вот, когда супруга в доме, там вода X2 утекает. Поэтому мы тебя поздравляем!
1: И вручаем
2: экологичный подарок тебе. Вот.
1: Ты молодец, спасибо, что поделился своей историей. А уже завтра в это же время ловите новую хит-миссию, и мы посмотрим, чем еще нас удивят слушатели радио Хит ФМ.
0: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте на высадку. Инвентарь и посадочный материал предоставят на месте. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Зеленый хит.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 5 7 9 7 7 9 9.

0: удивляет факт, что он это сделал тайно, потому что все-таки не хочет армию поклонниц терять. Если бы они узнали,
1: а ты думаешь, какой поэтому, церкви, да? Ты думаешь, где поэтому, да? И все в костюмах маски бы пришли. Вот эта машина, собака бы приехала и с тупой еще тупее. Ты так себе
0: это представляешь? Просто в момент, когда говорят слова, что сейчас вы либо вы скажете, что вы против, либо вы не скажете никогда, они бы ворвались в церковь, вот эти поклонники.
1: И кривляться начали.
0: Жим! Но нет.
1: Жим лежа! Вот, поговаривают, что церемония была очень камерной. Ни подробностей о месте, где это было, кто были гости, сама вообще ничего нет. Известно только то, что, вот я говорю, с 22-го года они вместе, и впервые он официально представил свою герцогиню только в 26-м году. На церемонии Сезар в Париже. Он тогда сказал, нет, не так, он сказал, это моя прекрасная спутница.
0: Это моя прелесть.
1: Моя ты прелесть. Ладно, хватит, хватит ерничать. Человек женился.
0: Джим, мы поздравляем, больше не пиши.

0: Реклама.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
4: Да, дорогие друзья, начинайте.

0: Начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 8:01. Ladies and gentlemen, дамы и господа, в левом углу ринга на кресле круть-круть-круть влево делает Адамов Артем. В правом кресле круть-круть-круть-круть и скрипит еще немножко. Это Диана Терешкова.
1: Адамов, доброе утро. Сегодня только вторник. Это... Рано ты заряжаешь.
0: Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ.
1: Да, друзья, сегодня 6 октября. Веселимся, поднимаем друг другу настроение, отмечаем дни рождения. Вот есть ДР сегодня у человека, который знаешь ты лично, который знаю я лично. Я им еще и восхищаюсь, как профессионалом своему делу. Отмечаю день рождения Дмитрий Губерниев.
0: Дмитрий Губерниев.
1: Димочка.
0: Димочка. Итак, поэтому я так и начал. Крича.
1: Серьезно, ты думаешь?
0: Это лыжники! Я не знаю, как он там говорит. Это лыжники!
1: Нет, ну он не только так говорит, конечно.
0: Это человек, который может в тебя через телевизор победой просто швырнуть.
1: Ой, а как с ним приятно работать вместе, вот вживую, не просто слушать его по телевизору.
0: Да, это согласен.
1: Одно заглядение. С днем рождения,
0: Дим, с днем рождения тебя.
1: Что
0: вот,
1: у нас
0: ну, в этом часе расскажем, где оплачивают первое свидание.
1: Ага.
0: Вот, а еще расскажу про необычную 3D-карту.
1: Окей. Это что-то 18+.
0: Нет, почему?
1: Ну, год такой.
0: Ну, хотя, знаешь, с другой стороны, местами, мне кажется, да. Вот. Ну и, конечно, мне голосовым проще в этом часе. Наша шикарнейшая игра с вашими потрясающими голосовыми сообщениями. Заходите уже сейчас в Messenger Max, там есть задание в группе Hit FM. Выполняйте его голосовым сообщением, отправляйте эти в личку нам все эти ваши голосовухи. Вот. Мы выберем самый крутой вариант и дадим подарки.
1: Адамов Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе бодрое утро!

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8:08 в Москве. Всем приветики.
2: Правительство Сингапура будет оплачивать первое свидание. Вот так вот.
1: Всем?
2: Да, ну всем. Анкету нужно подтвердить через местные. Там у них есть свои госуслуги, у них там есть тоже. Они там, ты подтверждаешь анкету, что вот это герцогиня, это герцог, мы хотим вместе.
1: Слушай, скрин сообщение, что они договорились о встрече.
2: Дальше сервис предлагает одного человека, а на ответ дает 72 часа. То есть тебе рандомно. Ты приходишь, говоришь, хочу Ларису Ивановну хочу. Тебе всех Ларис собирают, кидают. Ты такая, вот это.
1: Так подожди.
2: А нет, не всех, одну.
1: То есть это еще и сайт знакомств получается.
2: Ну да, тебе одну кидают и дают 72 часа, чтобы ты определился, годится тебе это Лариса или не годится. Вот. Дальше, если пара согласилась на свидание, пришла в предложенное место, тебе еще и место предложат, вот, предложенное, и подтвердили встречу совместным селфи, получается, получаете ваучер, который компенсирует расходы.
1: Слушай, а в правительстве не одни женщины там сидят? Потому что очень похоже на какие-то, знаешь, гарантии. А какие у меня будут гарантии, что он
2: меня поведет нормальное место?
1: Да, а вдруг мне не понравится?
2: Не, ну когда ты... Давайте так, сейчас меркантильных мужчин включим. Когда я знаю, что меня все оплатят, почему нет?
1: Ага.
2: Пишешь, Томара, загружайте, пойдем, все, поедим.
1: Мне кажется, надо смотреть дальше и не только ограничиваться одним свиданием, ужином, обедом. Нужно еще понимать, а что будет после еды.
2: А вот, а дальше?
1: Основной досуг всегда после еды.
2: Я бы сказал, основная статья расходов после первого свидания начинается. Вот это цветы, такси закажи.
1: А
2: вот это вот.
1: Кто будет нам
2: платиться, брюлики. Вот это кто будет, да. Вы уж сказали А, говорите Б.
1: Но идея хорошая, я поддерживаю.
2: Ну, на самом деле, да, но опять же, да, давай будем честными. В умелых кругах... руках эта идея хорошая. В неумелых кругах и руках эта идея будет очень плохая.
0: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
1: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
3: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Это новая волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция 22-26-2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
17: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840-0+.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: моей жизни.
1: 8.17 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Сегодня обсудим главные ошибки сочетания одежды у мужчин и у женщин.
1: Давай.
2: Стилист Адамов сегодня.
1: Ой,
2: здесь.
1: Ну здравствуйте.
2: Значит, смотрите, начнем с мужчин. Носки не в тон брюк или обуви. Это, кстати, знаменитая история, когда у тебя носки красные, а у тебя и костюм черный, и брюки, и туфли черные.
1: Мне кажется, очень мало мужчин, которые вообще думают об этом.
2: Поверь, очень много. Нет, мужчина, может быть, мало. Окружающие много думают об этом.
1: Герцогиня должна думать, да?
2: Да. Кроссовки плюс строгий костюм. В свое время, когда-то, это прям был стиль. Сейчас это, конечно, выглядит ужасно, потому что кроссовки все-таки стали более такие, знаешь, текстурные.
1: Да.
2: Вот. Раньше они были более сдержанные. И это выглядит очень странно.
1: Ну, у женщин мне нравится, если честно. У мужчин нет вообще категорично, а вот у женщин прикольно иногда.
2: Да, вот это, пожалуйста, брюки гармошкой или слишком короткие. Знаешь, вот это, когда слишком длинные, слишком.
1: У меня капри.
2: Камня, у меня эти, как это называется? Подожди-ка, в разные стороны.
1: Кто?
2: Клёш, вот.
1: Да.
2: Так, теперь ты думала все? Нет, теперь по женщинам пройдемся.
1: Давай.
2: Значит, перебор аксессуаров. Это, кстати, есть такое. Я как мужчина, когда обращаю на это внимание, меня прям пугает. Это как цыганка идет, просто человек весь блестит.
1: Ты слышишь ночи, где она идет.
2: И ты, когда она опаздывает, ты можешь ей предъявить. Сказать, что ты опаздываешь? Тебя сороки не могли принести быстрее?
1: Вот. Я слышала, что звенеть уже давно все начало. Почему так долго шла в подъезде?
2: Объемный верх плюс объемный низ. И фигура теряется. Вот это называется оверсайз. Когда полностью... Знаешь, есть... Смотрите, объясню. Есть оверсайз. Это крой обычной одежды, просто шире. А есть просто одежда огромного размера. Это не оверсайз. Это выглядит очень странно всегда.
1: Это все для того, чтобы вы, понимаешь, знали и думали, что мы загадочные, мы там скрываем что-то такое невероятное, чтобы у вас желание было больше.
2: Не, ну выглядит, как будто ты просто у супруга отобрала одежду всю. Вот.
1: Да, у бывшего.
2: А носки с открытой обувью. Ага. Пожалуйста. Знаешь, когда ты... Я видел много раз, когда девушка идет, такие сапожки у нее, цок-цок-цок.
1: Или обувь с открытыми носками.
2: И пальцы, и носки торчат из дырки. Серьезно? Вот так вот можно? Зачем?
1: Столько ты экономишь.
2: Я бы еще добавил туда следики. Вот эти ужасные вещи. Вот. Спортивная обувь плюс вечернее платье. Тут, конечно, спорный вопрос, потому что, на самом деле, сейчас такие вечерние платья, ну, как мне кажется, что туда стиль разный подходит.
1: Вот, знаешь, что касается платьев, то точно нет.
2: В общем, запомните, игнорирование пропорций фигуры, вещи не по размеру и несоответствие случаю или дресс-коду. Это самые главные ошибки, которые вы допускаете в одежде. Неважно, мужчина вы или женщина. Одевайтесь правильно, красиво и будьте счастливы.
0: На радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Радиоканал радиостанции Хит-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
11: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
12: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
14: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
15: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
16: ООО АГК. ОГРН 124-403-0-426.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.
1: Хит-ФМ.

0: голосовым проще.
1: 8:28 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будь идеален» на радио Хит ФМ. И прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще».
2: Да, наша любимая игрушка, где нужны ваши голосовые сообщения, есть у нас для вас супер задание. Сделать все креативно, классно, весело, чтобы мы смеялись, радовались и улыбались.
1: Сегодня надо озвучить навигатор для женщин.
2: Кошечка, через 100 метров поворот за сладким вкусным Рафом на лавандовом.
1: Ну, типа того, да? Ну, почему нет, кстати, можно и так.
2: О, какая улица, а тут самые красивые парни.
1: Через 100 метров поверните, да сначала строго так, через 100 метров поверните красивенькую улицу.
2: Поверните налево.
1: Да, не надо домой, поверни дом прямо, поверни налево. Так. Махорошая, я бы начинал всегда все ее, если бы я озвучивал навигатор, свяжитесь со мной, готов озвучить, да. Я бы говорил, махорошая, поверни налево.
2: Очень
1: знаешь, это улица, например, какая-нибудь там.
2: Я бы поменяла на твой голос.
1: Улица Просекина, там, знаешь, да, вот да, это да, из да, этой да, серии. Да, махорошая, да, не расстраивайся, чтобы в тупике. Тупик — это временно.
2: Кстати, теперь вот вы можете и вы покреативить на эту тему, озвучите навигаторы для женщин.
1: Да, автор самого крутого варианта. Кстати, во-первых, для начала давайте правила. Запишите это голосом и отправьте нам в личку в Messenger Max. Вот, автор самого крутого варианта получит шикарный пауэрбэнк радио Хит ФМ, потому что навигатор надо заряжать. Вот. Шикарный пауэрбэнк от радио Хит ФМ. Да, и вот цифры. 8-925-007-1074. 8-925-007-1074.
2: Ждем.

0: голосовым проще.
1: 8:35 в Москве. Мы веселимся. Мы слушаем ваши голосовые
2: сообщения. Да, ребята, конечно, ваши голосовые сообщения — это отдельный вид искусства. Надо было сегодня озвучить навигатор для женщин. Это очень непростая, как оказалось, задача, но очень яркая. Давайте послушаем, что вы поназаписывали.
1: И как ни странно, очень много мужчин креативно к этому вопросу подошли.
3: Солнышко мое, зайка моя, никогда не поворачивай налево, только прямо или направо.
1: Такое ощущение, что это какой муж записал. Солнышко мое, ну не надо тебе это. Марина.
4: Здравствуйте, Хит ФМ.
2: Здравствуйте.
4: Звучит так. Едем прямо. Я тоже не знаю зачем, но звучит убедительно.
2: Звучит убедительно. Махаши хорошие.
1: Как хорошо сказано. Мне очень нравится. Так, Дмитрий.
5: Все, Заюш, уже почти приехали. Сейчас нужно будет повернуть направо. Это там, где у тебя колечко висит. Только направо, а не как в прошлый раз.
2: Другое право. Это Дмитрий?
1: Да.
2: Я надеюсь, он дурачился.
1: Дмитрий, ты актер. Аленочка.
6: Внимание, внимание. Впереди участок дороги, который помнит еще 90-е.
2: Да почему здесь больше мужской голос? Что происходит? Вы что творите с нами?
1: Главное, что смешно.
2: Смешно, да.
1: Давай выбирать победителя.
2: Мне понравился Дмитрий. Это очень круто.
1: Вот это по поводу колечка, это прям очень хорошо. Подмечено. Дмитрий, мы тебя поздравляем.
2: Дим, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио Хит ФМ, чтобы навигатор всегда был на заряде. Вот. Спасибо вам всем за ваши голосовые сообщения. Ребята, это правда было очень классно. В следующий вторник продолжим.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор Делис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
15: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
16: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Расскажу вам сейчас про интересную 3D-карту. Представьте себе карта, в которой, ну, она в стиле 3D, где вы можете крутить, вертеть земной шар, как вам нравится. Да? Там точки есть. И каждая точка — это сон человека. То есть социальная сеть, сонная социальная сеть. То есть люди со всего мира могут зайти и отметить на своей стороне и написать свой сон. И там собираются много-много точек. Ты можешь чужие сны в других странах почитать. Там, что снится людям в Италии.
1: А как тебе будет вот это все полезно? Просто чисто
2: это залипательно, да. Это на самом деле очень интересная штука, потому что я вот вчера листал, смотрел, крутил, вертел. Вот. В Италии снится, например, людям животные очень часто снятся. Во Франции почему-то людям снятся автомобили. В России все подряд снится, там что только не снится.
1: Если у тебя проблемы со сном, тебе надоели свои сны, ты такой: так, посмотри, что там в Испании. О, про картошку снятся сны.
2: Я тоже хочу, чтобы мне снилось картошку.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМВ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
5: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: на радио Хит ФМ.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешков. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. И прямо сейчас начинаем открывать ящик Пандор.
2: Да, мы будем сейчас обсуждать социальные сети, а точнее этикет в социальных сетях. Что нормально, а что нет. Вот расскажите, пожалуйста, может быть, что вам нравится, чего категорически нет. Я не люблю, когда одну мысль разбивают по 7 секунд, знаешь, когда вот это. Ну, в общем, я что делала? Сейчас, подожди. Так вот, дело в этом
1: это
2: было
1: уже
2: на
1: второе
2: самом деле.
1: Приходит.
2: Это уже второе сообщение. И когда я увидела его снова, следующее сообщение. Так, подожди. Ну ты же помнишь, я тебе рассказывала про то,
1: Ты четвертый. Кран заказала, представляешь, пришел кривой. Вот, да, да. То есть ты не любишь длинные и не любишь короткие? То есть ты не любишь голосовые?
2: Ну, знаешь, я считаю, что мысль, она не должна разбиваться. И постараться, конечно, быть лаконичными. Если ты хочешь что-то сказать больше, чем на минуту, позвони.
1: Ну, я тоже так считаю вообще. Если ты вообще хочешь что-то сказать в голосовом, лучше позвони. Ну, объективно, когда я это слушать буду, все?
2: Не, ну ладно, слушать-то можно, где ты находишься. Ну, просто иногда некоторые вещи можно и обсудить сообщением. А я понимаю, зачем записывают голосовые. Я еду за рулем, у меня сейчас занятой человек, сейчас тебе наговорю быстренько. Извини, пожалуйста, наговорю тебе быстренько голосовым сообщением. Я такой думаю, господи.
1: Хорошо, что мы будем делать с лайками противоположному полу в соцсетях?
2: Ой, да кто это проверяет?
1: Вот, я тоже так считаю. Можно ли лайки? Тоже
2: если
1: вот,
2: есть какая-то полиция лайков.
1: Да, полиция лайков. Алгоритм называется, который выкидывает тебе кого-то лайков.
2: Ты покупаешь бота, например, жена покупает бота, да, который следит, сколько лайков поставил твой муж женщину.
1: Не, он выдает анкеты тех, кому больше всего лайков он отдал за последнее время.
2: Или так.
1: Такой, я дома сижу безлайканная, а он лайкает других, борщи чужие лайкает.
2: У тебя родительский контроль.
1: Да. Да. В общем, давайте обсудим вот такой вот интересный современный этикет в социальных сетях. Что нормально для вас, что нет, пишите. Мессенджер Макс для этих сообщений существует. Можно в личку написать по номеру 8 925 007 1074, а можно в группу Хит ФМ в Максе.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня решили обсудить этикет в социальных сетях. Что нормально, а что нет.
2: Так, ну, мне кажется, ненормально писать после 10 вечера сообщение.
1: Какая разница, когда пишут?
2: Нет, ну, допустим, если ты вдруг не замьютил, да, не поставил режим «не беспокоить», то ты проснешься, если ты вечером
1: уже ложишься спать. Что у тебя за звонки на СМС, на сообщение стоят там, что «подъем!» Вот так, что ли?
2: Нет, вообще, чтобы никто не писал после 10 вечера.
1: Почему?
2: Вот я так хочу. Я свое мнение высказываю.
1: Я сейчас поставлю будильник. В 10.01 тебе напишу. Спишь?
2: Только попробуй, я тебе не отвечу.
1: Так, Ирина пишет. Меня в последнее время бесит в одноклассниках. Они навязывают друзей, которых я не знаю. Вот это дружить с теми, с кем я не знаю, это плохо.
2: Вот это тоже непонятно.
1: А помните, было время в одноклассниках, когда там была такая функция, что ты, допустим, могла зайти ко мне на страничку, и я видел, что ты зашла.
2: И потом такой,
1: и писал, что заходила? Вот это вот было. Что надо-то?
2: Что, думаешь, не заметил?
1: Причем, знаешь, ты просто ищешь одноклассников, видишь похожего человека, открываешь страницу, смотришь, думаешь, нет, не он. Закрываешь, просто ничего не сделав, там приходит сообщение. Че заходил? Я помню, вот это на первых порах было.
2: Еще что касается сообщения, вот мы про видео совсем ничего не говорили. Я, например, считаю, что видеосообщение уместно только если вы очень-очень-очень близко общаетесь. Если вы, скажем так, еще друзья не близкие, то смотреть ваши видео я не хочу.
1: Ага, вот так вот, да? То есть,
2: причем, знаешь, видео там не то, что показывают дорогу или что-то там, знаешь, объясняют,
1: просто
2: рассказывают.
1: Просто карман записал, и все в темноте.
2: А там, знаешь, вот просто обычный разговор. То есть, по сути, что можно было сказать в голосовом сообщении.
1: Мне еще интересно, знаешь, я часто вижу людей, которые идут по видеосвязи, разговаривают, но телефон держат вот так вверх просто картинкой и камерой. И разговаривают в динамик. Бедный человек, он что, птиц считает там, что происходит? Почему нельзя было позвонить? 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Туда тоже можно написать. Мы сегодня обсуждаем этикет в социальных сетях. Что нормально, а что нет.
0: Будите Айлиш на радио Хит FM. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: полна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 9 часов 17 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем этикет, современный, именно современный этикет в социальных сетях. Что можно, что нельзя делать? Вот Игорь пишет из Казани. Считаю нормальным лайкать старые фото, если реально смотрел профиль. Но комментировать... Ты поправился под фото 5-летней давности? Нет, это не этикет, это бестактность, видимо,
1: с отдела. Кстати, вот есть такая тема. Иногда мне некоторые лайкают мои очень давние фотки. Знаешь, как, прям несколько лет назад.
0: Первую самую.
1: Я так думаю, зачем ты так далеко, так глубоко забрался?
0: А, то есть это только это смущает, да?
1: Или это какой-то намек, или повод, чтобы написала я. Объясните, это будет мужчинка.
0: Я войду в твою жизнь где-то с года там 10-го.
1: Вот. Я оценил, какая это была.
0: Марина пишет, раздражает, когда добавляют в группы без спроса, особенно в рабочие чаты в выходные. Нормально спросить, предупредить, дать право выйти. Ненормально делать вид, что так и надо. Слушайте, есть такое. Особенно, знаешь, когда тебя добавили в группу, тебе об этом не сказали, ты не знаешь о том, что тебя добавили в группу. Ты даже не видишь оповещений, но бывает такое. Вот. И в какой-то момент тебе еще потом лично предъявляют. Вообще-то мы в рабочем чате писали об этом.
1: Да, тут еще другое, знаешь, ты удаляешься, объясняешь человеку, что тебе, ну, как, не надо, вот тебе хватает чатика, давай там, если что, напиши мне в личку, не хочу я быть в этом общем чате на миллион человек. И в итоге ты удаляешься, и тебя опять потом добавляют,
0: потом еще опять. Знаешь, в этих рабочих чатах есть огромный минус, как бы польза-то от них есть, вы быстро решаете вопросы, но там кто-то кидает задачу, которую надо решить, да, четко расписав пункты ее реализации, и другие начинают накидывать хихоньки-хахоньки, там, не знаю, колготки купили, туфли и так далее. Ты эта задача уже улетела, и ты должен листать эту штору, чтобы найти ее.
1: Кого-то мне это напоминает.
0: Есть такое. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Ну вот, пишите туда. Также в Максе есть группа Хит-ФМ. Можно зайти еще и туда написать. Мы сегодня обсуждаем современный этикет в социальных сетях. Как вы считаете, что допустимо, что недопустимо? Можно даже обсудить лайки.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Хлеб с отрубями от Калужского хлебокомбината богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Полезен для пищеварения. Спрашивайте в магазинах «Ружаника». Здоровье начинается с хлеба.
4: Радиостанция «Хит FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
6: ООО АГК. ОГРН 124-403-426.
7: Тульский завод. Вот светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 9:27 в Москве. Вот что мы обсуждаем в этом часе. На самом деле мы тут и критикуем, и иногда даже наоборот хвалим соцсети. Обсуждаем вообще этикет поведения. Что нормально, что ненормально конкретно для вас. Рассказывайте.
2: Антон пишет: мне не нравится, когда в соцсетях безграмотные сообщения оправдывают фразы «это же не диктант».
1: А так бывает, по-моему, ты 9 всегда оправдывают.
2: Да я не знаю, я в целом как будто бы пишу, когда коряво, могу ошибиться, но я быстро пишу, просто ты же торопишь, ты ждешь быстрее ответ, вот тебе получилось.
1: Андрею не понравилось, что к нему добавляются друзья непонятно кто, вот, например, тротуарная плитка Ангарск. Он так расстроился, что даже удалился из соцсети, когда увидел эту подписку.
2: Когда увидел эту тротуарную плитку. Вот, Павел пишет, да. Прочитал и не ответил, нормально, если сообщение не требует ответа. Но если человек задал прямой вопрос, игнор сутки, это неуважение. Хотя
1: согласна.
2: Бы смайлик или позже отвечу поставь.
1: Ну или напиши просто, я сейчас не могу, ну правда, там, я отвечу, как только освобожусь. Это очень обидно, когда ты хочешь с человеком связаться, тебе просто днями не отвечает. Сразу думаешь, что, ну, не хочет.
2: А в чем проблема позвонить человеку, стесняюсь спросить?
1: Ну, если человек занят, ответит, то зачем ему звонить?
2: Может, он просто не сидит в соцсетях. Вот я, например, не сижу, можно позвонить мне.
1: Так, не все берут трубки.
2: Я беру.
1: Ну, только ты.
2: Ольга пишет, как объяснить людям, что сторис уже не личный дневник для всех? Нормально выкладывать то, что не навредит. Ненормально снимать людей без разрешения, публиковать, особенно детей. Спросите сначала. Слушайте, ну это, знаете как, это сейчас нынче модно стало возмущаться по этому поводу, как ровно стало модно в спортзалах, допустим. Приходят и блогеры снимают свои упражнения. Ну, господи, ну пусть снимают. Если вы попали в кадр, вряд ли кто-то скажет, боже, это же Юль. Наша знаменитая.
1: Вот ты видел, когда жим лежа делает.
2: Не, на фоне там жима лежа хорошего, вот это вот и пыхтит там на беговой дорожке. Ну, как слушайте, ну это общественное пространство. Человек имеет право снимать. Зачем каждому теперь бумагу давать, подписывать разрешение? Ну, что это такое?
1: Ну, только если ты не какая-нибудь знаменитая звезда, сидишь в ресторане фастфуда, и тут Катя Петрова выкладывает сториз, как она ест бургер, и ты случайно попадаешь на заднем плане ей в кадр.
2: Ну, и что?
1: Все.
2: Я снимал окно. Я снимал, как хорошо помыли окна. То, что ты звезда и ешь бургер на фоне этого окна, это твоя сугубо личная проблема.
1: Ага.
2: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите либо туда, либо туда. Мы сегодня затронули горячую тему. Этикет, как вы считаете, ну, в соцсетях, как вы считаете, что нормально, что нет?

0: радио Хит FM.
1: 9:34 в Москве. Всем доброе утро. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Этикет в социальных сетях. Что допустимо, что недопустимо. Нам нужно знать ваше мнение. Нам очень это интересно. Вот, пожалуйста, нормально ставить реакции в чатах. Это экономит время. Ненормально требовать мгновенного ответа 24/7. У всех есть работа, сон и личная жизнь. Это Карина написала.
2: Да, Оля вот как раз тоже по этой теме. Раздражает, когда написали сообщение, а через 30 секунд, чё молчишь, ты где? Ау, ау, ау.
1: А еще, знаешь, бывают такие люди, есть такая категория очень странных людей, которые тебе пишут сообщение, ты не ответил, они его удаляют.
2: А
1: еще потом предъявляют, что ты его не прочитал. Как я прочитаю? Ты же удалил сообщение.
2: Не, если удалил, значит все. Меня такое бывает, меня иногда просто бесит, но еще сутки мне не отвечают.
1: Еще есть одна категория людей, любители удалять чаты.
2: О,
1: это вообще отдельный вид искусства. То есть, знаешь, есть люди, которые поругались и удалили чат. Это ок, ладно, это ваши личные дела. Но есть люди, которые, знаешь, вот вы общаетесь, и там в какой-то момент, допустим, там, ты занимаешься своими делами, там, день, два, три не написал. Ну, вы же не должны быть 24/7 на связи друг с другом. И человек просто сносит чат, потому что, ну, мы же все равно не общаемся.
2: Юля написала: раздражает сообщение, которое нужно переслать нескольким сотням людей, и будет тебе счастье, и любовь, и деньги, и муж любящий, который уже есть. А мне кажется, это эпоха вот эта ерунда прошла уже. Или уходит.
1: Артур пишет: я считаю, нет ничего такого в том, что я, будучи в отношениях, лайкаю противоположный пол. О, наконец-то. Красивое фото, лови лайк, на этом все. А вот писать флиртующие комментарии под фото, это уже недопустимо.
2: Вот да, согласна.
1: Ну, я тоже
2: если
1: считаю...
2: только это не твой друг или подруга.
1: Не, ну лайк и на здоровье. Просто я тоже считаю, что комментировать, конечно, не надо, но
2: я когда лайкаю,
1: лайк
2: мне просто красиво.
1: Вот,
2: то есть,
1: да.
2: Это вообще ничего не значит.
1: Конечно.
2: Абсолютно.
1: Ты ж прикрылся. Вот. Лена пишет: скриншоты переписок без согласия табу. Даже если просто подруге показать, личное остается личным. А вот переслать смешной мемасик нормально, если
2: да.
1: Он не обидный, конечно.
2: Но сейчас есть даже настройки такие, которые вот как раз пересылку запрещают.
1: А, есть такие, да?
2: Да, да.
1: Интересно. То есть ты не можешь, тебе нельзя переслать?
2: Твои сообщения никто не сможет.
1: А, не, ну мои-то ладно.
2: Заскринить.
1: Темный экран вот этот.
2: Да.
1: Интересно, интересно. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в Максе. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже. Обсуждаем сегодня этикет в соцсетях.

0: достаточно.
1: Реклама.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
18: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте havel.ru. 12+.
19: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
20: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
21: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
22: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
23: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
24: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем классную тему. Обсуждали этикет в соцсетях. Что допустимо, что недопустимо, как вы считаете? И вообще, какие у вас мысли на эту тему? Вот Юля пишет, бесит много коротких сообщений. Можно в одном и все написать.
2: Да, а Оля тут просто red flag нам обозначила. Когда муж прочитал сообщение на моем телефоне и говорит, все там написали. Еще хуже, когда он ответил за меня. И самое ужасное, когда мне звонят, телефон в другой комнате, он нажимает кнопку ответить и бежит с телефоном ко мне и прикладывает к моему уху. А я сейчас не готова была говорить.
1: Интересные у вас отношения, конечно.
2: Но он просто ваш секретарь.
1: Артем написал, нормально отписываться от тех, кто не интересен. Ненормально писать, почему отписался. Это не личное оскорбление, а просто гигиена соцсетей.
2: Дима написал, мне бесит, когда тебе звонят на телефон, а я в парикмахерской стригусь. После стрижки смотрю телефон, 10 пропущенных от одного знакомого моего. И в максимум после этого еще и сообщение, ты чего игноришь, бро? Значит, я был так-то занят, если
1: не, ну вообще, конечно, да, есть такой момент. Это даже еще когда проводные телефоны были. Если вы звоните человеку домой, и он не берет трубку, его либо дома нет, либо он занят.
2: А раньше, как понимаешь, вот были эти проводные, и все. И пока ты домой не вернешься, до тебя вообще никак не дозвонится.
1: А еще раньше как было, пока глашатый приедет своим сообщением, что... А? Спишь вот это вот, через несколько лет приходит только.
2: Все, классная тема, на самом деле. Мы подняли ваши red флаги, green флаги в этикете в соцсетях. Теперь будем иметь в виду.
1: Спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим до свидули.
2: Шикарного денечка, пока-пока.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88. 88.

0: оно больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.
1: Мы снова танцуем.

поддержки ОНО больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. Это хит. Let's go.

0: радио Хит FM.
1: Надеюсь, друзья, наши утренники помогли вам начать день красиво. Давайте продолжим в том же духе. В этом часе, кстати, будет очень много красивых песен. Ну, я на ближайшие 4 часа рядом, если вы не против.
0: Начинай день красиво. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: радио Кит FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Красивая песня, да, Акпаль, любовная называется. Друзья, кстати, у нас есть онлайн-радиостанция «Русский движ», там очень много русских танцевальных хитов. Вот, найти можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио HitFM». У нас совсем скоро в эфире афиша, друзья. Куда сходить и что посмотреть в Москве, иду на все. Ну а прямо сейчас слушаем Нептунику. «What if?» А что если?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: На уникальной водной сцене Москвариума можно посмотреть фантазийное шоу «Море снов» с участием морских животных. Это добрая и вдохновляющая история о настоящей дружбе, смелости, поддержке близких и вере в мечту. Фантастическое погружение в мир грез становится возможным благодаря впечатляющим спецэффектам, потрясающим костюмам и масштабным декорациям. 0+.
1: Номер 2.
0: В московском планетарии можно посетить площадку «Лунариум». В экспозиции каждый посетитель сможет почувствовать себя ученым или естествоиспытателем. Участие в специальных экскурсиях и игровых программах возможно чередовать с отдыхом и творческим общением в лаунж-зонах и медиатеке. Для детей предусмотрена детская зона. 6+.
1: Номер 1.
0: Куда уходит любовь? Как ее сохранить? На эти вопросы пытаются ответить герои спектакля «Сцены из супружеской жизни» в театре «Этцетера». Он и она. В спектакле их зовут Юхан и Марианна. Но у них могли быть другие имена, другие профессии, и совсем не важно, в какой стране они живут. Их история любви, измены и прощения похожа на сотни других. 16+. С вами был Илья Алексеев.

0: Вот такая красивая новинка от Zoe, Hold the Horizon. Давай вместе держать этот горизонт. Мне кажется, вот такое предчувствие, что совсем скоро эта песня будет в топе нашего главного хитового чарта. Сейчас пока ее нет, так как она новенькая совсем. Но вот не знаю, мне кажется, вы активно будете за нее голосовать. Ну, поживем, увидим. Друзья, голосовать за любимые песни можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Но как обстоят дела прямо сейчас там у нас в топе, это знает наш Андрей Белов. Он сейчас все расскажет. Андрей!
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
2: Второе место.
3: Кимо Саундс, Rise Slow.
2: Первое место.
3: Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай.
1: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Kimo Sounds на радио Hit FM. Трек называется Rise Slow. Друзья, я хочу вам напомнить, что сегодня с 5 до 6 вечера по Москве играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой в хит на вкус. Да, здесь, на радио Hit FM, и выигрываете ужин на двоих в ресторане Stick It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. Ну а все подробности на нашем сайте hitfm.ru. Ну а мы с вами буквально через полчасика уже будем играть в хитбокс.
1: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, ну прям буквально через песенку будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Алексеев забежит и расскажет про еду. Ну, вернее, он так порассуждает о том, почему нас тянет к определенной пище. Петь мы будем с кем? Айова. Айова нам споет про любовь. Надеюсь, подпоем ей. Ну, а прямо сейчас с нами Lost Frequencies. Через секунду.
0: У тебя все получается. Твой статус хит.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, друзья, играем. Коробочка на месте. Я сейчас пытаюсь ее открыть. И при помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, можно и туда, куда вам удобнее. Главное, чтобы ваше правильное сообщение сегодня упало под номером 23. Вот если это будете вы, подарю вам нашу фирменную настольную игру HitFM с «Спойлер, все звезды». Итак, открываем. Ой, какая прелесть. Как мне сегодня повезло-то. Я знаю, что дегустаторы этой штуки, вкусняшка здесь, используют золотые ложки для 100% определения вкуса. Потому что обычные ложки оставляют небольшое послевкусие. Вот когда, да, мы едим эту штуку. Вот, можно без ложек. В России в этом году наблюдался рост продаж этой штуки без сахара, особенно летом. Но еще я знаю, что бывает для собак. Вот что здесь такое вкусное? Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Друзья, удачи!
0: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, любители загадок, будем проверять, получилось у вас отгадать, что сегодня у нас в хит-боксе или не получилось. Так, моя ассоциация. Дегустаторы этой штуки используют золотые ложки для 100% определения вкуса, так как обычные ложки оставляют небольшое послевкусие. В России в этом году наблюдался рост продаж этой штуки без сахара, особенно летом. Вот и бывает даже для собак. Ваши варианты. Мед, шоколад. Мне кажется, животным вообще нельзя шоколад давать, он опасен. Кофе для собак, да. Мармелад. А тут есть вариант. Марат тут такой спрашивает. Это, скорее всего, ореховая паста или йогурт? Нет, Марат. Это мороженка. И наш победитель Евгения сегодня. Евгения, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру «Хит-ФМ» «Спойлер все звезды». Ну, друзья, вы же когда вот едите мороженое обыкновенное, да, дома ложкой, вот иногда такое послевкусие остается, поэтому мы предпочитаем без ложек, да? Вот. Кстати, вы знаете, что лор-врачи иногда рекомендуют давать детям, да и не только детям, естественно, мороженое для профилактики ангины фарингитов, так как оно может делать слизистую горло менее чувствительной к перепадам температур. Ну, вот такой лайфхак этой осенью. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Наташа Стаханова, «Хит-бокс». Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио «Хит-ФМ». Год 2013. Позер.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Хлеб с отрубями от калужского хлебокомбината богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Полезен для пищеварения. Спрашивайте в магазинах «Ружаника». Здоровье начинается с хлеба.
4: Радиостанция «Хит FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: чаще, то это могут быть сигналы организма о возможных дефицитах нутриентов или о нарушениях состояния здоровья. Допустим, когда вас тянет к сладкому, то это может быть связано с дефицитом магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе центров удовольствия мозга. А тяга к соленым продуктам – это результат стресса и истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности. По словам столичных медиков, чтобы исправить влечение к потреблению определенных продуктов, необходимо начать питаться полноценно, включив в рацион разнообразную клетчатку, пробиотики и пребиотики, которые улучшают работу кишечника. В результате все это положительно скажется на вашем здоровье. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы «Спасибо». В отпуск я поеду. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от VB Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на VB. Покупайте и выигрывайте.
13: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
17: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
16: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
19: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
20: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
21: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Датина, радио Hit FM, Take Me There. Кстати, он сказал, что этот трек не посвящен конкретному человеку, поэтому каждый слушатель может найти в нем собственную историю, оказаться где-нибудь далеко от всех, сбежать вдвоем и оставить вокруг только ночи звезды. В общем, об этом и песня, друзья. Ну а мы с вами совсем скоро будем играть в хит-стори, занырнем в прошлое, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний.
1: Начинай день красиво! Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

В этом часе, друзья, будем играть с вами в хит-стори, занырнем в прошлое, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний, заодно потренируем ассоциативную память. А это, кстати, очень полезно, серьезно. Но потому что наша ассоциативная память помогает быстрее ориентироваться в новых и сложных обстоятельствах. Так что присоединяйтесь. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про ментальное здоровье. Про то, что кормление птиц, кстати, очень хорошо для нашего ментального здоровья. Градусы споют нам про реснички. Ну а прямо сейчас Миша Миллер с кавером на акцент. Трек называется «Cali Don't Leave». Кстати, друзья, если вам нравятся каверы, то вам должна понравиться и наша онлайн-радиостанция «Хит Кавер», которую можно найти на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Хит FM».

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает.
2: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

0: Сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: На радио Хит ФМ.
1: Ну что, ныряем в прошлое, друзья. Итак, запускай один стопудовый хит прямо сейчас в эфир. Слушаем, вспоминаем, чем мы там под эту песню занимались. Если вам захочется поделиться этими воспоминаниями, пишите все. Обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните, конечно. Но если с другим годом ассоциируется, все равно пишите, потому что это интересно. А так, у нас... Куда писать? Конечно же, мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. Можно в личку, можно в комментарии. Как вам удобно, там уже, кстати, эта песня появилась, и у нас есть подсказки, куда там мы с вами собираемся сегодня. Ну, в общем, в Рио-де-Жанейро прошли летние Олимпийские игры. Помните, когда? Я тоже. В прокат вышел Дэдпул, и The Weeknd состриг свои дреды. А у него дреды... А, да, действительно. Так, ладно. Но я буду все-таки ждать, друзья, ваши воспоминания, потому что, мне кажется, они намного интереснее. Ну что, ныряем? Готовы? Поехали!

0: Хитстери на радио Хит ФМ. Друзья, пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Илона вот написала даже, что это 21 января 2016 года. Танцевали под нее на дне рождения подруги в общаге. Как же весело-то было. Я представляю, что вы помните прям такие подробности. Это мой 11 класс. Помню, как безвылазно сидела за уроками. Ксения поделилась, 16 год. У Максима в 16 году было время для тренажерки, оказывается. Песня очень мотивировала, хорошо учиться, 10 класс, скорее всего, вот Алена вспомнила. Вот такие у нас воспоминания. Но самое главное, друзья, вспомнили, что 2016 год, Сиар на радио Хит ФМ, Unstoppable. Спасибо вам огромное, друзья. History продолжим завтра. Ну а прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026. Пристегиваемся, поехали.
1: History на радио Хит ФМ. Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
7: ООО АГК. ОГРН 124-403-0-426.
8: Так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
12: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Кормление птиц – одно из самых массовых увлечений, связанных с природой. Только в России этим занимаются около 70 миллионов взрослых, и оказывается, не зря. Международная команда ученых выяснила, что подкормка диких птиц заметно улучшает самочувствие человека. Все дело в том, что в это время у людей появляется ощущение смысла от того, что они не только помогают пернатым, но и вносят вклад в науку, что в конечном итоге приносит радость и спокойствие. Эксперты также отмечают, что столь простое и доступное занятие может стать недорогим способом поддержки психического здоровья. Именно поэтому исследователи советуют не относиться к кормушке как к мелочи. Регулярное наблюдение за птицами дает ощущение ритма и связи с живым миром, которого часто не хватает жителям городов. При этом не забывайте, что кормить птиц нужно правильно, подходящим кормом, и содержать кормушки в чистоте. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
6: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Hype Mafia House на радио Hit FM Mafia Style. И все-таки, как ни крути, но игра «Мафия», скажите, прочно вошла в поп-культуру. Она даже в сериалах. Помните, появлялась «Шерлок», «Друзья», «Теория большого взрыва»? Ну, как инструмент для раскрытия характеров. А знаете, что игру «Мафия» придумал студент факультета психологии МГУ? Ну, неудивительно. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Статус хитовый. Через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч Hit FM. Например, спортбокс можно выиграть. Либо теплый такой классный осенний наборчик, там шапка, перчатки. Ну, потому что осень, и скоро холодно.
1: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
4: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо. Колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

С вами в настроении, можно выиграть наш классный мерч, например, спортивную коробочку, спортбокс или теплый такой осенний наборчик, там перчатки и шапка, потому что скоро холодно. Кстати, как раз вот пока песня будет играть, вы можете посмотреть, как это все выглядит. Где? У нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном, есть маленькие такие видосики нашего мерча. Что еще будет интересного в этом часе? Конечно же, программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Зиверт нам споет про газ. Ну а прямо сейчас Джейсон Деруло на радио Hit FM. Jelly Baby.

0: Ну что, друзья, играем в настроение. Готовы, да? Я жду самых смелых и активных. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю нашу классную спортивную коробочку. Спортбокс, там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. Еще там что-то такое интересное. Я просто название не знаю. Вот. Но эти штуки очень мотивируют заниматься спортом. Либо могу подарить наш осенний теплый набор, шапка с перчатками. Действительно такие теплые, потому что скоро будет уже холодно. А представляете, так красиво вы будете смотреться. Там еще написано Hit FM. У меня такие есть, да. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам!
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
19: Любимая, там дождь. Возьми такси.
18: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
20: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
21: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
22: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
23: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
24: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. За мной на связи Оксана, город Екатеринбург. Оксана, привет, привет. Алло.
2: Привет.
1: Привет. А так, подожди, ты громкую связь включила, наверное, да? Ну-ка, выключай быстро.
2: Нет.
1: Нет? Почему как-то такое эхо, нет, как будто ты на сцене стоишь, да, странно. Ну, ладно. Главное, что ты сейчас в эфире, потому что Оксана сказала, она часто слушала программу, и вот, наконец-то, молодчина решилась поучаствовать сама. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение на позитиве.
1: О, это самые, кстати, классные вопросы, такие, знаешь, позитивные. 5 вопросов, вижу, уже появились на экране. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Буду дарить тебе подарки. Не передумала, Оксана?
2: Нет, конечно.
1: Ну ладно, давай, все, поехали, поехали. Красный – самый распространенный цвет на национальных флагах, да или нет? Быстрей?
2: Да.
1: Угу. Древние египтяне покупали украшения для своих крокодилов. Да или нет?
2: Да.
1: Самый распространенный размер женской обуви 37. Да или нет?
2: Да.
1: Мужчины лучше различают текст, написанный мелким шрифтом, чем женщины. Да или нет?
2: Да.
1: Когда вы летите в самолете, волосы растут в 2 раза медленнее. Да или нет?
2: Да.
1: Да. Интересно. Девушка, которая на все вопросы ответила «да». Вот девушки, которые на все вопросы отвечают «нет», они, как правило, в бухгалтерии работают. Но я не знаю, по статистике вот игры так. У меня возникло... Ну ладно, я потом тебя спрошу, чем... Да, все. Молодец. Ладно, а ну мы сейчас посмотрим, правильно или нет. Давай, давай, давай, давай. Итак, красный – самый распространенный цвет на национальных флагах. Ну да, конечно. Правильно. Плюс есть. Молодец. Древние египтяне покупали украшения для своих крокодилов? Покупали. Ну, слушай, у них были домашние крокодилы. Ну что, вот как не покупить своему любимцу, понимаешь, какое-нибудь украшение? Конечно, что-то представила красиво. Самый распространенный размер женской обуви 37. А вот и нет. 39 по статистике. Представляете, мы-то думаем, ну, 39. Да, вот такие вот мы... Женщина. Так, мужчины лучше различают текст, написанный мелким шрифтом, чем женщины. Ты говоришь «да». Да. Ну, да. Почему-то вот ты можешь мелко... Вот. И когда вы летите в самолете, ваши волосы растут 2 раза медленнее. Ты решила сказать «да», давай еще раз скажу. Да. Но на самом деле, вот тут все очень относительно. Кто-то говорит, что у кого-то растут быстрее. Кто-то говорит, что вообще это не имеет, это все миф. А кто-то говорит, что медленнее растут. Все это на самом деле зависит от, ну, индивидуально, потому что каждый по-разному переносит стресс, а когда мы летим, все равно какой-то стресс у организма есть, поэтому, а давай я тебе все равно плюс поставлю. Ну, потому что даже если тебе не поставлю, все равно ты наш победитель. А вот так вот, молодец. А вот надо чаще слушать настроение, чтобы побежать. Мне кажется, ты просто, наверное, уже часто слушала и поняла алгоритмы игры. Думаешь, так, сейчас я вычислю, как они там это делают. Молодчина. Не отключайся, ладно? Будем сейчас выбирать подарки. И спасибо огромное, что решилась и поиграла со мной. Друзья, настроение Наташи Стаханова. Завтра обязательно продолжим. И, надеюсь, вы тоже вот так вот возьмете и позвоните. Хорошо? Завтра. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2006. Кеймаро.
3: Yeah.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем плюс 13-15. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Калужане, привет! Я Ржаник, ржаной хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чиабаттой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
6: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
7: ООО АГК. ОГРН 124-403-0-426.
8: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
9: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
12: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
13: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
14: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть мультфильм «Прыгуны», который критики назвали как один из самых веселых и неожиданных релизов студии Pixar за последние годы. По сюжету 19-летняя студентка и экоактивистка Мейбл переносит свое сознание в биоробота Бобра, чтобы спасти любимый водоем от застройки. Внедрение в фауну проходит успешно, но попытка объединить зверей случайно провоцирует безумную войну дикой природы против людей. В итоге история, которая начинается как милая сказка, к финалу превращается в ураганный экшен с искренней темой защиты природы от бездушной морали. 6+.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась комедия «Следствие ведут овечки». Добросердечный английский пастух каждый вечер читал своему стаду детективные романы. Поэтому, когда фермера находят мертвым, выясняется, что животные все прекрасно понимали. И теперь высокоинтеллектуальные овцы берутся расследовать убийства сами. Уморительный и невероятно уютный детектив в эстетике Агаты Кристи, где привычные клише жанра показаны глазами парнокопытных сыщиков. За сценарий отвечает Крейг Мейзин, а роль пастуха исполнил Хью Джекман. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-500-200-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Вместе с Нептуника, друзья, исчезаю из ваших гаджетов, из ваших приемников. Через 15 минут у нас уже начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Ну, а я желаю вам классного дня. Хит FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: Протяжная, безусловно, но мы не будем ей подпевать, потому что I'm a loser, я лузер. Ну, что-то мы таким песням не подпеваем, мы их просто слушаем. Окей, хорошо, дальше пошли, но уже на своей волне. На волне победителей, господа. Вот в этом часе, например, везде хит. Ага, не ожидали, небось, а он придет. А поэтому можешь немножечко подождать, просто в течение часа будьте внимательны. И слово везде хит в наш мессенджер. Ну, все как обычно, не первый день играем. Если вдруг какие-то вопросики на нашем сайте, hitfm.ru в мобильном приложении. Ну, а в целом вы правила знаете, только напомню, сегодня 6 число, значит, 6-й прилетевший везде хит будет выигрывать. Что именно, будем узнавать в процессе. В остальном же что? Дэвид Гетта и Сиа буквально через мгновенье. Красивые люди, beautiful people, это про нас. Звонкий тоже будет с нами, Алекс Ворон и многие другие. Калашникова здесь, всем привет.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
12: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
13: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем плюс 13-15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
7: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
9: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
10: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
11: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Hit News. Открытие. Многие стремятся получить работу мечты, чтобы зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Однако, по мнению исследователей из Канады, она также может испортить вам жизнь. Дело в том, что мы ожидаем слишком много от одной должности. Кажется, что идеальная работа закроет все потребности, даст смысл, идентичность и счастье. Но на деле все сложнее. Те, кто обожает свою работу, чаще соглашаются на неоплачиваемые переработки. Начальство рассуждает цинично, но логично. Если человеку и так хорошо, зачем платить больше? Еще одна причина – слияние с профессией. В среднем возрасте и с большим опытом смена деятельности воспринимается уже не как развитие, а как предательство самого себя. И, наконец, выгорание. Когда хобби становится работой, любимое дело перестает давать расслабление. Вывод ученых простой. Работа – это важно, но не стоит делать ее единственным смыслом жизни. Пробуйте разное и не бойтесь менять курс. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007

0: Грязный хит на радио Хит FM.
1: Который случился, я предупреждала вас, конечно же, вы и сами прекрасно знаете, что периодически он случается, и нужно быть просто чуть-чуть внимательнее всегда. А можно, знаете, своими делами заниматься, но как только ты слышишь приглашение в игру, соответственно, ты просто уже на автомате пишешь слово «Вездехит», наш мессенджер 925-007-1074, а дальше все равно только случай решает, судьба решает, ну и дата в календаре тоже решает, потому что сегодня 6 число, я отчитывала 6-й «Вездехит», который прилетит. И он прилетел, разумеется, давайте встречать нашу победительницу Вера из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот она, аплодисменты, конечно же. Вот, нашему победителю всегда почет, уважение, аплодисменты. Но главное, давайте узнавать, что же конкретно сегодня у вас за подарок. А сегодня вы выигрываете «Вездехит» на деликатесы.
2: О, спасибо большое.
1: Пожалуйста, большое. И действительно, благодаря Хит FM сегодня или когда вот случится этот момент, вы обязательно вкусно что-то себе вот выберете, поедите и нас будете вспоминать. Спасибо еще раз, что с нами. Продолжайте оставаться. Ну и, соответственно, господа, имейте в виду, Вездехит – это такая приходящая история. Уходящая вот в данный момент, а потом опять приходящая. Поэтому не пропускайте.
0: Лови Вездехит. Вездехит на радио Хит FM. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: То, что я видел, будущее.
14: Фантастическая премьера.
15: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
16: Он перестал быть человеком.
17: Он угрожает уничтожить Землю.
14: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
18: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
19: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
20: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
21: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
22: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
23: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Into Me, Алок и Халид прямо сейчас на Хит FM. Нырни в меня, ныряй, заныривай. На сегодняшний день пусть это будет песенка бассейна какого-нибудь, да, тепленького. А в Египте или в Турции? Ведь я знаю сейчас некоторые именно там. А вот исполняют, так сказать, мечту, которая в этой песне прописана. Но если у вас нет такой возможности, это не значит, что песня вам не посвящается. Конечно же, это может быть ваша работа. Вам напевает: ну-ка, нырни в меня, а то что это такое за прокрастинация послеобеденная? Давай ныряй обратно, а тут еще много отчетов и прочего всего. Поэтому, может быть, вам только что спела работа. Не нравится такой вариант? Ну, тогда... Ну, не знаю. Ну, бассейн в вашем спортзале. Ну, послушайте, уже очень много вариантов, а вам все не нравится. Придумывайте сами.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины.

0: Весьма убедительный бас только что на Hit FM от Майли Сайрес. И это, конечно же, новиночка, как вы обратили внимание. Но вообще-то нужно теперь говорить Майли. Она, как некоторые написали, сценическое имя свое сменила. Не то чтобы сменила, правда, с Майли Сайрес на Майли. Сократила. Как будто бы, ну, долго это Майли Сайрес, зачем? Просто Майли, если что. Если вы слышите, что ее именно так зовут, потому что она сама так хочет на данный момент. Но если Майли Сайрес, то она просто привычнее, в конце концов, это ее фамилия. Тут не убежишь. Так вот, песенка, кстати, это про бас убедительный, это заглавная песня с нового альбома. Что значит заглавная, мы все понимаем, это значит, и альбом называется точно так же. Более того, что мы еще знаем, что она этот альбом писала вместе со своим женихом, по крайней мере, какое-то влияние он на этот альбом тоже оказывал, что-то он там тоже создавал. Хотя всего один фиточек на этом альбоме с Эндрю Уайтом, то есть не с женихом, соответственно, но все равно он... Так, ну, по-моему, он в клипе снялся, во-первых. Ну, что-то он там еще делал для альбома. Ну, может, морально вдохновлял. В общем, короче, еще про альбом. Она сказала, что это очень быстро написанный альбом. Прям раз, два, три, четыре написался альбом. Но в него вошли последние 20 лет жизни, когда она, наконец-то, вот ощущала себя вот тем человеком, которым хотела себя ощущать. И вот это вот становление. Я так понимаю, когда с этим... как ее бывший Хемсворт, разошлись, и она наконец-то его пережила, так сказать, вот начался процесс становления. Ее плющило в разные стороны, колбасило, мы это замечали, не будем спорить. Но теперь она считает, что достигла какой-то своей праймеры, вероятно, ну или, по крайней мере, текущей вершины. В общем, рады мы за нее от всего сердца, если она считает, что она очень хороша, а мы вообще с этим не спорим. С альбомом поздравляем.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми». 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем плюс 13-15. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Калужане, привет! Я Ржаник, ржаной хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах у Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чиабаттой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
4: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
7: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос», рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: Hit News. Тренды. Какие домашние заготовки на зиму наиболее полезны, а какие по-настоящему опасны, рассказали совсем недавно российские ученые. В топ самых полезных продуктов вошла квашеная капуста. В ней содержатся молочнокислые бактерии и пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника. Моченые яблоки – источник калия, железа и клетчатки, которые не только поддерживают работу сердца, но и помогают в профилактике анемии. Также к полезным заготовкам относят протертую смородину с сахаром. В таком виде она сохраняет максимум витамина С. Что же касается опасных закруток, то самые рискованные медики называют маринованные грибы, которые в негерметичной закатке способны выделять ботулотоксин, один из сильнейших ядов. А варенье, вопреки мифу о пользе, медики называют врагом поджелудочной. Всего две ложки могут содержать до 25 граммов сахара. Чтобы не навредить своему здоровью, эксперты рекомендуют сушить или замораживать грибы вместо консервации, а варенье есть редко и понемногу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько по новостным лентам, как мы это умеем. Ну что, сочувствие наше во Францию летит в ту ее культурную часть, которая терпит сейчас бедствие. Опять обокрали, опять ограбили. Ну что ты будешь делать? Не Лувр, на самом деле, в данный момент, но тоже какой-то музей, понимаете ли, поменьше явно, а сигнализация все та же. Никакой. Похищена уникальная книга «Апокалипсис святого Иоанна». Ее вес 210 килограммов. 120 мало, 210. Причем около 150 килограммов. Это как раз-таки обложка, массивный переплет с каменьями, над которым работал Сальвадор Дали. Да и вообще, это уникальная книга, единственная в своем мире. И более того, она огромная. Я смотрю на фотографию, она огромная. Утащили, утянули. Я не знаю, кто-то под заказ, что ли? Потому что, мне кажется, иначе ее просто нельзя сбыть. Я уж извиняюсь, будем мыслить как преступник. Просто на секундочку, да? Где вы ее, ну как? Нараспил? Жалко. В общем, что уж, наше сочувствие, сигнализацию поставьте, ёпарсеты. Дальше, что еще? Путешественник во времени показал фотографии, которые он сделал в 3311 году. Вот если еще лет 10 назад можно было это хоть как-то прочитать без улыбки, хотя тоже вряд ли сейчас в мир ишек. Когда мы все погрузились. А я вам могу показать фотографию, которую я сделала в 4311 году. Ну да, я так тоже могу. Ну и смотрите-ка, что у нас. В начале свадебной церемонии, где только это было, я не вижу, там жених и невеста, США. В общем, жених получил деревянной аркой. Прям только они клятвы собирались дать. Ну и деревянная арка, вот это вот самое, что ни на есть свадебная, прилетела дядьке по балде. Вот мне кажется... Это был знак.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Дон Диабло прямо сейчас на Хит ФМ. Радио Бэбики, это мы с вами, потому что, ну, в каждом из нас Бэбик живет, безусловно, некоторые даже, собственно, и снаружи так. Ну и, конечно же, мы радио слушаем, радио Хит ФМ. 15 часов 51 минута в Москве, до конца этого часа Дуа Липа к нам очень хочет присоединиться, кто мы такие, чтобы ей отказывать, женщине этой прекрасной. Ну а в следующем часе, кстати, ждет нас забава.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге.

0: А все новиночки, как вы знаете, можно еще проверить на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки», ну и в мобильном приложении «Радио Хит FM», потому что они там тоже есть, и эти разделы, и эти новинки, и все, что есть на сайте, есть в мобильном приложении. Может быть, немножечко по-другому выглядит, но тем интереснее, знаете, если вы всегда на сайте сидели и знаете, где что, да, у Хит FM, где голосовать, например, не забывайте, а потом раз, и вы зашли в мобильное приложение, и там немножечко все визуально по-другому, и сидите, ищите от развлечения. 16 часов и 7 минут в Москве, мы с вами продолжаем новый часик «Начали», и знаете, что в этом часе непременно поиграем. Поиграем и выиграем что-то приятное на память от радио Хит FM. Что конкретно, это я потом назову подарки. Более того, наш победитель будет выбирать из такого или из такого. Ну, а почему бы и нет? Более того, не сами поиграем, еще и яишку притащим в эту нашу игру. Представьте, мне сегодня одна из яишек сказала, я слишком занята. Что потом было, не буду рассказывать. Ну, в общем, она перестала быть слишком занята. Но в любом случае, ну, начинает уже от рук отбиваться. Тем не менее, яичечка с нами поработает. И мы игру состряпаем и в нее поиграем чуть попозже.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем плюс 13-15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Ну и что, господа, надо немножечко поиграть, конечно же, потому что такой запрос был, собственно, и от меня в том числе. И я уже обещала притащить яишку, чтобы вместе с ней поиграть, а точнее придумать задание, которое и ляжет в основу игрушечки нашей. Я напомню, Макс 925-007-107-4, мессенджер, туда пишите свои ответы. Первый, кто правильно ответит в этой игре, тот и победитель. На что же нужно отвечать, спросите вы? Ну как же? Я яишечке задала задачку. Какое-то устойчивое выражение, словосочетание, расхожая фраза, может быть, цитата, немножечко подскажу, как будто бы, да? Я предложила искусственному интеллекту, и искусственный интеллект нам эту самую фразу объясняет своими словами. Вот я сейчас прочитаю то самое объяснение от искусственного интеллекта, а вы поймете, что же за фраза, так сказать, зашифрована. Что же за фразу пытается объяснить нам искусственный интеллект. И ответы свои, как я и сказала, в наш мессенджер Макс 925-007-107-4. Кто первый правильно догадается, тот будет выбирать подарочки от Hit FM, о них попозже. А сейчас давайте перейдем непосредственно к объяснению какого-то известного устойчивого выражения или какой-то крылатой фразы. И что? Вот что говорит яичко, как нам объясняет эту фразу. Все суетятся, команды летят, чаты горят, каждый что-то делает, а задача как висела, так и висит. Или еще одно объяснение короткое. Крутимся, стараемся, а все на том же месте находимся. Итак, что же это за фраза, за устойчивое выражение, за крылатое выражение, вот так вот мы его назовем, сегодня загадано искусственным интеллектом.

мы, конечно же, очень быстро поиграли, потому что, собственно, что долго играть, правда же? Из разных ответов, скажем так. Конечно, есть и правильные ответы, конечно же, но из остальных, какие прилетали. Так, ну, во-первых, конь не валялся, например, дедлайн, поспешишь, людей насмешишь. Что еще? В воду в ступе толочь. Ну, вот некоторые очень близко, некоторые подальше по значению. И, конечно же, несколько прилетело ответов типа лебедь, рак и щука. Но это неустойчивое выражение, согласитесь. Это название. Хотя можно было бы рассмотреть, но название очень правильное. Жаль, что вы присылали название, а не то самое выражение, которое из этой басни мы все, естественно, используем. А воз и ныне там. Именно это выражение устойчивое я вам и загадывала. И теперь смотрите, а точнее это делал искусственный интеллект, ну, я ему загадала. А теперь смотрите, что получается. А воз и ныне там. Все суетятся, команды летят, чаты горят, каждый что-то делает, а задачка как висела, так и висит. Ну, оно. Крутимся, стараемся, а все мы все на том же месте. Оно. Спасибо, искусственный интеллект, но главное, первый, кто догадался моментально, это был Андрей из Ярославля, и ему посвящаются наши аплодисменты. Вот, а вот что он выбрал из подарков, а я ему предложила, естественно, настолку, я ему предложила спортбокс, я ему предложила также термокружку. Так, спортбокс выбирает наш победитель еще раз, ну, конечно же, аплодисмент. И спасибо всем, все молодцы, искусственный интеллект нам помогает развлекаться, хоть чем-то он полезен, правда? Летим дальше.

0: цена роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе 12+.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
15: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
16: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
15: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
17: То, что я видел, будущее.
18: Фантастическая премьера.
19: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
20: Он перестал быть человеком.
21: Он угрожает уничтожить Землю.
22: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
23: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
24: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: 17 часов и 5 минут в Москве. Кэтсай только что на Хит-ФМ. Мы новый часик разменяли с вами. Что я хочу сказать в начале этого часа? Господа, нам принесли сегодня попробовать те самые бургеры Хит-Изи, которые сделаны специально, фирменные наши для Хит-ФМ. С мраморной говядиной и прочим интересным, созданные этой осенью специально для радио Хит-ФМ. И вас, разумеется. И мы попробовали.
1: Сочные, мощные, ну вот это вот.
0: Короче, очень рекомендую. Но не просто так рекомендую, а то, значит, поела сама и тут рекомендует сидеть. Была бы нехорошим человеком. Нет, я не просто рекомендую, я еще и приглашаю вас в игру в этом часе. Не сейчас, чуть-чуть попозже. Игра наша, естественно, будет. Она состоится, потому что вчера мы начали, так сказать, серию этих игр. И продолжим сегодня вот в этом часе. Хит на вкус называется эта самая игра. Вы дозваниваетесь, вы угадываете какой-то звук, раздающийся из кухни. Мы его записали, и если угадываете, получаете подарок. Ужин на двоих. Как раз речь идет об этом. В общем, все подробности уже в момент игры, но сейчас вы можете уже сосредоточиться и понять, что речь идет о московских ресторанах, разумеется, и поэтому, если вы в ближайшее время в Москве, или даже не в очень ближайшее, в отдаленное время, ну, какое-то приличное, да, время в Москве, или вы вообще отсюда уезжать не собирались, потому что вы здесь живете на данный момент, я всех вас приглашаю в игру. Чуть попозже скажу, когда.
2: С Наташей Калашниковой. На радио Хит-ФМ.

дальше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем плюс 13-15. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Калужане, привет! Я Ржаник, с женой хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах у Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чиабаттой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
4: Реклама.
5: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77 47 47. Код города 48 42.
6: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
7: Тульский завод. Вот светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
8: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: листая соцсети, мы часто обращаем внимание на обилие хейтеров разных блогов и не понимаем, что движет этими людьми. Ученые из Германии и США решили в этом разобраться и провели эксперимент. 520 взрослых американцев месяц обсуждали 20 острых тем от миграции до нейросетей в 6 закрытых сообществах. Ученые не вмешивались в 2 группы, платили за активность в 2 других и включали модерацию еще в 2. Главный вывод. В дискуссиях доминирует небольшая группа очень активных пользователей, и именно они задают тон. Поэтому обычному пользователю может показаться, что вокруг одни мизантропы. Токсичность мотивирует активных писать еще больше, а молчаливые просто не видят смысла участвовать в неуважительных спорах. В итоге создается ощущение, что весь интернет состоит из агрессивных спорщиков. Так что если вам кажется, что интернет сошел с ума, возможно, вы видите лишь верхушку айсберга. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Стейки «Тизи» by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakitizi.ru.
1: Более того, выигрываем, господа, уже на двоих в ресторане Steak It Easy прямо сейчас, потому что, сами понимаете, все начинается. Что же начинается, спросите вы меня? Ну как же, хит на вкус, наша игра, которую мы вчера, так сказать, развязали, нам с вами руки развязали. И теперь что мы делаем? Мы, во-первых, спрашиваем себя, внутрь себя заглядываем вот туда вот и спрашиваем, будем ли мы в ближайшее время, ну скажем, в этом году. Да, и в следующем. В какое-то время ближайшее в Москве собираемся быть. Если вы здесь, если вы собираетесь быть поблизости, если вы просто приедете, или, по крайней мере, есть такие планы, добро пожаловать в игру. Потому что речь идет, конечно, о московских ресторанах, и ужин на двоих – это наш подарок. Вы дозваниваетесь, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Мы с вами внимательно слушаем звук какой-то, который раздается из кухни. Два раза слушаем, если одного мало. И угадываем его, этот звук. Ну, я надеюсь на вас. А как только угадали вы наш победитель, забираете ужин на двоих, соответственно, идете, восхищаетесь. В том числе и нашим бургером Hit Easy, который специально для нас и специально для вас этой осенью создан. Поэтому первый шаг какой? Дозвониться.

0: Ну что, господа, играем, разумеется, играем. Я надеюсь, что нас не подводит, потому что что-то звонки улетают, но я надеюсь, что не подведет сейчас в данный момент нас связь. И у меня на связи по-прежнему Кристина, потому что мы с ней говорили, хотя уже не только с ней. Алло, Кристина, вы ли?
1: Да, я.
0: О, хорошо, хорошо, а то что-то я уже засомневалась. Итак, именно с вами мы сейчас играем. Правила на всякий случай повторю, ну, для тех, кто, может быть, только что присоединился, да и вам освежу, так сказать, в памяти. Мы сейчас будем слушать звук. Звук, раздающийся из кухни. Это уже своего рода подсказка. Вы послушаете его и предложите вашу версию происходящего. Если, допустим, мы не угадали с первого раза, мы второй раз можем этот звук послушать, чтобы все стало понятно и на свои места. Ну, и тут уж мы должны угадать, правда же? Если вы в себя верите и готовы, то давайте, у меня есть звук специально для вас. Готовы?
1: Да.
0: Ну тогда внимательно слушайте звук. Вот такой вот он был. Что вам это напомнило, Кристин?
1: Ой, мне напомнило, может, звук молотка?
0: Не, ну вот смотрите, это не звук молотка. Я уже вам как-то даже намекнула, что это из кухни. Молоток может быть где угодно, понимаете? А этот звук конкретно касается кухни, потому что если вы этим в туалете занимаетесь, это очень странно, очень странно. Вот, поэтому помним про кухню. Это что-то, значит, с продуктами связанные, может быть, какие-то вещи про продукты. Вот. И слушаем звук еще раз. Это наша последняя попытка. Готовы?
1: Готова.
0: Ну, тогда я желаю вам удачи. Итак, что же это может быть? Это самый простой звук, который не обязательно нужно уметь готовить, но можно вот это вот себе сделать. Понимаете, любой, если у вас есть ковш какой-то. На что было похоже? Ну, Кристин.
1: На ковшик?
0: Нет, не на ковшик. В ковшике это можно сделать.
1: Что-нибудь приготовить?
0: Да, вот что. Это было конкретное что-то, понимаете? Ну, давай. Нет, это вы про ковшик. Но если вам ковшик не послушался, то и не надо про ковшик. На что вам это было похоже для вас? Ну, Кристин. Ну, и ответ какой-нибудь. Ну, я вас умоляю.
1: Не знаю.
0: Утреннее, такое утреннее. Ну, хотя не обязательно, но утреннее больше с утром ассоциируется. Вот сварил себе, вот так тук-тук-тук, потом очистил.
1: Яйца?
0: Ну, мы засчитываем вам ответ, Кристин, но мы его вам засчитываем, потому что ж поделать, это действительно вареное яйцо, понимаете, которое мы только что с вами как будто бы отварили и чистили, понимаете, как это все было. Да?
1: Ура!
0: Ура!
1: Да!
0: Ура, действительно. Ну что же, без всякой подсказки, что характерно, мы заметили всей страной, что без всякой подсказки вы отгадали, что это чистили яйцо. А значит, вы получаете ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. Для вас, Кристина, созданный специально, а вы там с яйцами что-то. Поздравляем вас. Поэтому, конечно, желаем вам приятного аппетита, когда пойдете в ресторан. Оставайтесь пока. Скажите что-нибудь, вы там на связи?
1: Да, я хорошая очень рада. Спасибо.
0: Да, пожалуйста, оставайтесь на связи. Сейчас все буду объяснять. А вот, я аж взмокла, господа. Ну ничего, ничего. Завтра мы снова будем какой-то звук угадывать. Правда же? Сложный. Из кухни. В общем, не пропустите.
2: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Steak It Easy by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakiteasy.ru.

0: часы при температуре 40 от Алекса Уоррена только что на Hit FM. 17 часов 50 минут в Москве, 6 октября уже заканчивается. Ну, для многих уже, если прям уж Дальний Восток брать, и закончилось. А для нас потихонечку заканчивается. Сегодня, кстати, был и есть еще Всемирный день охраны мест обитания, господа. Я не опоздала с этим праздником, потому что обитание на работе, ну что там охранять это место, да? Это не очень хочется вкладываться. А вот собственный дом, это да. Это, конечно, поэтому вы сейчас пойдете домой, ну или когда там время подойдет. И вот это ваше место обитания. Проверьте там, чтобы двери закрывались правильно на ночь, а то некоторые забывают. Представляете, есть такие люди. Не надо так, не надо. Нужно обязательно закрывать дверь, охранять место обитания. Там где-то еще что-то, может быть, шторки в нужный момент закрыть. Охраняйте место обитания свое. Вот. Ну и, конечно, пожелаю вам чудесного вечера. Еще пожелаю вам выиграть. У нас есть же везде хит, и он тоже обязательно придет вместе с Ильей Алексеевым. Он придет к нему, все вопросики, в следующем часе. И хорошего, чудесного вам вечера. Я уже желала, еще 25 раз пожелаю. Была Калашникова, улетела, целую, пока.
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МВ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Не тяни резину. Переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А.

0: уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
3: Hit FM.

Сэм Фелт и Аздис на радио Хит ФМ с новинкой в 18.05 по Москве. Вечер вторника. Начинаем с приятнейшей новости. Уже в этом часе вы можете поймать везде хит и получить классные хитовые подарки от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Как только услышите в эфире кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Хит ФМ где-то между песнями, сразу же отправляйте слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Если станете шестым, потому что сегодня 6 октября, мы с вами свяжемся и вручим кое-что приятное. Дождитесь. Илья Алексеев здесь, это радио Хит ФМ. Всем большой привет!

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
3: Котики — природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрикс» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
15: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Он мой номер один, моя половина.
17: Для моей машины раздел авто в Сбере.
18: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
19: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
24: Капсикам.
23: Маме скрутила шею весной.
24: Капсикам.
23: Плечо подмывает у сына порой.
24: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
23: Капсикам. И боль на удалении.
24: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Кайли Миноук на радио Хит ФМ. Только что она была прекрасна в 2001 году и стала только лучше 25 лет спустя. А любить мы ее стали еще больше. Продолжаем красиво проводить этот вторник, в том числе с возможностью получить крутые подарки от радио Хит ФМ. Для этого необходимо поймать в эфире «Везде хит». Как только где-то между песнями прозвучит кодовая фраза «Лови везде хит» на радио Хит ФМ, сразу же пишите слово «Везде хит» в наш мессенджер Макс в личку и, конечно же, не уходите. Я должен начитать седьмое сообщение и связаться с вами, потому что сегодня 7 октября. Всем удачи!
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем плюс 13-15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
5: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Верь в себя, иди вперед! Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
12: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
13: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Популярность продуктов с высоким содержанием белка растет с каждым днем. Это касается всевозможных протеиновых порошков, напитков и батончиков, которые считают полезными для здоровья, особенно в плане контроля веса и улучшения состояния мышц, костей и кожи. Однако недавние исследования ученых говорят о том, что такое питание приводит к преждевременному старению. Все из-за того, что эти продукты являются ультрапереработанными, что само по себе приводит к ускоренному старению, как и избыточный скрытый сахар, который маскируют сложными названиями разных подсластителей. А еще многие просто-напросто заменяют такой едой цельные продукты, из-за чего наш организм в итоге недополучает полезные для здоровья питательные вещества. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Совсем недавно я рассказывал всем про классную возможность поймать везде хит на радио Хит FM, про классные подарки. И пару минут назад в эфире прозвучала кодовая фраза «Лови везде хит на радио Хит FM». Вы начали отправлять слово «везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения. Я отчитывал шестое сообщение, да, потому что сегодня 6 октября, не 7, как я ранее сказал. Вы меня дружно все правильно поправили. Я исправился и вот написал тому, кто стал шестым, именно шестым, дозвонился, и мы с вами встречаем громкими аплодисментами Лилия из города Набережные Челны. У нее все получилось. Лилия, вы с нами?
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ловите, конечно же, поздравления и громкие-громкие аплодисменты.
2: Ура!
1: Все правильно, у вас все вышло так, как должно было получиться. Ну и, конечно же, давайте узнаем, какой везде-хит вы поймали. Так, смотрим. Вы получаете везде-хит на модную одежду, а это значит, что в вашем гардеробе появится стильная водолазка от бренда OVEO. Отличное обновление, носите с удовольствием.
2: Ура, спасибо большое.
1: Супер. Ну и можете вдобавок еще, конечно же, и передать приветы, кому пожелаете, мы все-таки с вами находимся на радио.
2: Передаю привет всему городу Набережные Челны. Передаю привет своему мужу, своему ребенку Денису, сыну, который сейчас слушает меня.
1: Класс! Супер! Мы рады за вас! Всем тоже огромный привет! Набережные Челны отдельный, огромный привет! Ну и, Лилия, оставайтесь на связи, мы с вами еще немного за эфиром поболтаем. Собственно, друзья, конечно же, я желаю снова всем удачи. Везде хит может снова появиться в эфире в любое абсолютно время. На кону классные хитовые призы от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Поэтому оставайтесь в нашей компании, ничего не пропустите. Всем удачи.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор Делис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Шакира и Бёрна Бой на радио Хит ФМ в 18.50 по Москве. Их работа «Дай Дай» напоминает о жарком лете и чемпионате мира по футболу. Ну а я напомню о том, когда настроение просит движения, слушайте онлайн-радиостанцию «Русский движ» на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Там звучат русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме. Ну и в основной эфир, конечно, потом возвращайтесь.
1: Реклама. Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
2: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
3: Застройщик ОСЗК «Мета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины. Магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить, гордиться».

Мэшбит на радио Хит ФМ в 19.06 по Москве. Еще одним рабочим днем он у многих из нас стало меньше, и мы по этому поводу явно не будем грустить. Самое время сделать громче хиты, а их впереди огромное количество. Один из них, стопудовый, это Imagine Dragons, перенесет нас в 2017 год, почти на 10 лет назад. А также услышим Абракадабру, это Леди Гага постарается. Но сначала знакомые ритмы от Эллы Хендерсон и Rudimental на радио Хит ФМ. Меня зовут Илья Алексеев. Всем огромный привет!

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: У меня дело выгорело!
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons образца 2017 года на радио Hit FM. Вспомнили это время чудесное, но и в 2026 нас ждет немало приятного и интересного. А, к примеру, совсем недавно ученые выяснили, что наши носимые гаджеты для отслеживания параметров здоровья могут мешать нормальному сну. Неожиданно, но вот так. В Hit News расскажу подробнее. И немного о хитмейкерах, ожидающих нас впереди. Ava Max, Trap Mafia House, Градусы споют про ресницы, но сначала...
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем плюс 13-15. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
4: Калужане, привет! Я Ржаник, ржаной хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах у Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чиабаттой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
5: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Для того, чтобы улучшить качество сна, многие люди контролируют его с помощью всевозможных трекеров. Однако, по словам американских ученых, именно показатели умных часов и колец усиливают тревогу и ухудшают качество сна. Все чаще медики встречают пациентов, которые принимают показатели трекеров за точную оценку своего сна. При этом активно игнорируют результаты медицинских обследований, которые могут говорить об обратном. Особенно врачи критикуют так называемый балл качества сна, потому что в науке нет такого понятия. Помните, трекеры оценивают сон косвенно. Для того, чтобы действительно нормализовать сон, медики советуют обеспечить в спальне комфортные условия – прохладу, темноту и тишину. И не забывайте пребывать под ярким светом утром, поскольку он помогает регулировать циркадные ритмы организма. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Алок и Халид на радио Хит ФМ только что, где бы вы ни находились в данный момент, в этот вечер вторника. Кстати, напомню про очень удобную опцию. Слушать Хит ФМ возможно во всех умных колонках. Просто попросите свою «Включи радио Хит ФМ» и оставайтесь всегда в нашей компании. Например, Tame Impala нам ее составит прямо через буквально пару секунд на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
0: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является объектом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте хавы.ру. 12+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Бомба Эстерио и Ману Чао на радио Хит ФМ в 19.51 по Москве. На каких-то запредельных скоростях пролетает этот вторник, но мы не жалуемся. Это просто восторг какой-то, не сбавляем обороты. До финала этого часа послушаем песню Sad Girls. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта, а также проект The Bausa.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5715-961.
6: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

Naked и Portugal The Man на радио Hit FM только что вот так вот заслушался, а в столице уже 20 часов и 6 минут. Всем добрый вечер, хотя кому-то и доброй ночи, учитывая, что страна у нас очень большая. В общем, всем привет, здесь Илья Алексеев, наполняемся положительными вибрациями от хитов из ближайших, например, стопудовый из 2003 года, послушаем Бритни Спирс в ее прайме, также впереди Temper City и Тувилу на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: То, что я видел, будущее.
2: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на «Борделис» кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В «Ленте».
8: «У меня дело выгорело».
9: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Бритни Спирс на радио Хит ФМ и ее «Toxic» — мощнейший стопудовый хит 2003 года. И надо сказать, в 2026-м песня звучит по-прежнему актуально. Постарались над ней основательно, это факт. Но от этого классных хитов меньше не стало. Напротив, новые имена, свежее звучание. Совсем скоро продолжим в этом убеждаться вместе с Лорин. Оливер Хелденс и компания также нас растанцуют, а еще услышим Зиверт. Но сначала вот что.
1: Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
6: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Экология. Партнер «Национальные проекты России». Забота об экологии начинается с малого, но должна находить поддержку во всем мире. В России ведется комплексная работа по защите окружающей среды. Так, по национальному проекту «Экологическое благополучие», забота о природе и качестве жизни россиян идет сразу по шести направлениям. От переработки отходов до сохранения лесов. Россия – мировой лидер по их площади, и ежегодно наши леса поглощают более 1,5 миллиарда тонн углекислого газа. При поддержке нацпроекта в лесничествах обновляется техника, а также развиваются лесные питомники и семеноводческие центры. Благодаря этому уже несколько лет подряд высаженного леса у нас больше, чем выбывшего в результате пожаров и вырубок. Параллельно оздоравливают водоемы. По всей стране расчищаются реки, озера и водохранилища. Отдельно стоит отметить развитие экономики замкнутого цикла. В регионах создается все больше предприятий по сортировке и переработке отходов, а использование вторсырья значительно снижает нагрузку на природу. Что касается еще одного важного направления – экотуризма, то с каждым годом на заповедных территориях появляется все больше точек притяжения для туристов. Создаются экотропы, визит-центры и смотровые площадки. Все, чтобы сохранить баланс между комфортным отдыхом и сохранностью экосистем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит

0: Это Kima Sounds на радио Hit FM. И сейчас самое время напомнить о том, что завтра среда, значит, снова по доброй традиции в эфире состоится Hit Woman Club. В гостях Альбина Мухамедзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «Ярко». Уверен, будет очень интересно. Завтра старт в 15 часов по Москве. Не пропустите. А пока новинка на Hit FM.
1: Miley Cyrus. Best Persuades. Let's go.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
4: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфомиазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
15: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142. 181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина, территория индустриальный парк Калетина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
17: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
18: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 20 часов и 50 минут в Москве. Только что слушали с вами Beyoncé и ее Sweet Dreams на радио Hit FM. Мы продолжаем наслаждаться музыкой этим прекрасным вечером октябрьского вторника. До финала часа у нас здесь появится Тедди Свимс, а также Мадонна и Мартин Гаррикс. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Calms. Очень красивой новинкой на радио Hit FM на старте очередного часа, если быть точным, то в 21.07 по Москве. Всем здравствуйте, Илья Алексеев у микрофона. Слушаем хиты, перезаряжаем свои батарейки. А в этом нам помогут Лана Дель Рей совсем скоро, Rudimental и Халит, а еще вот этот невероятный дуэт.

0: Реклама.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
6: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Лана Дель Рей на радио Хит ФМ, про юных и красивых, про нас всех с вами. Конечно же, этот стопудовый хит 2013 года. А теперь обратно в 2026. Тут ученые рассказали, что слишком долго спать тоже вредно, а не то, что мы себе придумали и отсыпаемся за всю неделю при случае. В Хит Ньюс расскажу подробнее, а еще предлагаю дождаться самых топовых артистов современности. Среди них Two Colors и Рой Бёрн впереди, Дэти из Вонки споет про красоту, но сначала...
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: От качества и продолжительности сна напрямую зависит состояние нашего здоровья. Однако раньше считалось, что негативные последствия для организма проявляются только при недосыпании. Но недавние исследования ученых из американского Техаса показали, что вредным может оказаться и слишком долгий сон. Исследователи изучили сон почти 2000 добровольцев и выяснилось, что мозг спящих по 9-10 часов в сутки работал хуже, чем у тех, кто спал 7-8 часов. В частности, снижались показатели памяти, исполнительности и зрительных навыков, а также общего самочувствия. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. На радио Хит ФМ их работа «Мичико». Это, кстати, третья строчка нашего главного хитового чарта на прошлой неделе. Но я уверен, в ваших силах забросить ее еще выше. Или любой другой хит из списка. Все происходит на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Претендентов очень много, и всем им было бы приятно получить ваш голос. Например, среди них вот такая шикарная новинка на Хит ФМ.
1: The new hit. Zoya. Hold the horizon.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на «Афише». Все возможности в «Сбербанк Онлайн».
7: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Дэвид Гетта и Ким Петрос на радио Хит FM в 21 час и 49 минут по Москве. Песня про те времена, когда мы были молодыми. А я считаю, что это именно сейчас у всех и происходит. Потому что молоды мы вне зависимости от возраста. Во всяком случае, ментально. На этой философской ноте я буду собираться на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь. Всем прекрасных и вечера, и ночи. Надолго не прощаюсь.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Если вы замечаете у себя тягу к определенной пище, то это могут быть сигналы организма о возможных дефицитах нутриентов или о нарушениях состояния здоровья. Допустим, когда вас тянет к сладкому, то это может быть связано с дефицитом магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе центров удовольствия мозга. А тяга к соленым продуктам – это результат стресса и истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности. По словам столичных медиков, чтобы исправить влечение к потреблению определенных продуктов, необходимо начать питаться полноценно, включив в рацион разнообразную клетчатку, пробиотики и пребиотики, которые улучшают работу кишечника. В результате все это положительно скажется на вашем здоровье. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

0: Хит Ньюс. Животные. Кормление птиц – одно из самых массовых увлечений, связанных с природой. Только в России этим занимаются около 70 миллионов взрослых, и оказывается, не зря. Международная команда ученых выяснила, что подкормка диких птиц заметно улучшает самочувствие человека. Все дело в том, что в это время у людей появляется ощущение смысла от того, что они не только помогают пернатым, но и вносят вклад в науку, что в конечном итоге приносит радость и спокойствие. Эксперты также отмечают, что столь простое и доступное занятие может стать недорогим способом поддержки психического здоровья. Именно поэтому исследователи советуют не относиться к кормушке как к мелочи. Регулярное наблюдение за птицами дает ощущение ритма и связи с живым миром, которого часто не хватает жителям городов. При этом не забывайте, что кормить птиц нужно правильно, подходящим кормом, и содержать кормушки в чистоте. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
2: Кимо Саундс, Rise Slow.
1: Первое место.
2: Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: радио Хит FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: как понять, что ребенок растет счастливым? По словам испанских ученых, одним из главных факторов является свобода выражения эмоций. Дети, которые могут открыто говорить о своих чувствах и не боятся осуждения, растут более психологически устойчивыми и счастливыми. Еще одним признаком благополучия медики считают интерес к творчеству. Довольным и жизнерадостным детям нравится рисовать, лепить, заниматься музыкой и другими видами креативной деятельности. Кроме того, счастливые дети уверенно общаются, задают вопросы и умеют справляться с трудностями, что говорит о способности адаптироваться к окружающему миру. Медики также отмечают, что основа детского счастья крепится на доверии к близким, которые могут поддержать в любую минуту, что позволяет малышам сохранять внутреннее спокойствие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: счастливых моментов, возможно, дело в недостаточном количестве кошек в округе. Международная команда исследователей проанализировала данные 93 стран и обнаружила, чем больше на их территории домашних кошек, тем выше уровень счастья. Есть, конечно, нюанс. Кошки являются переносчиками различных заболеваний, и заражение ими связано со снижением уровня счастья. Однако данные показали, в странах с высокой плотностью кошек риск опасных инфекций ниже, а не выше. Объясняется это экономикой. В богатых государствах кошек чаще содержат дома, кормят готовым кормом и водят к ветеринару, а значит, риски снижаются. Впрочем, авторы исследования подчеркивают, это корреляция, а не доказательство того, что кошки делают людей счастливее. Но закономерность интересная. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Ночная работа негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, о чем постоянно напоминают медики. Однако американские ученые нашли способ защитить здоровье ночных работников. Проведя эксперимент на 20 здоровых добровольцах, они пришли к выводу, что ограничение пищи только дневными часами снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Простыми словами, у тех, кто работает по ночам и ест, не только повышается артериальное давление, но и увеличивается риск тромбообразования. По словам ученых, простая корректировка рациона по времени может стать не просто мощным инструментом профилактики, но и поможет защитить сердце тех, кто трудится в ночные часы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

идеи, решения и амбиции, которые вдохновляют. Hit Woman Club на радио Hit FM. Каждую среду в 3 часа дня по Москве Наташа Калашникова беседует с самыми яркими представительницами российского бизнес-сообщества. Hit Woman Club. Женщины, чьи истории стоит услышать. Только на радио Hit FM.